ты признайся мне, сколько тебе печали, я без тебе все дни у полоні печали, може, десь у лісах.